0: Yeah.
1: Любишь?
0: Fisting.
2: Yeah.
3: Ба, ба, ба.
1: Люблю.
2: So deep.
3: Ба.
2: So deep.
3: Ба, ба, ба, ба.
1: Люблю. А любишь?
0: Fisting.
2: So deep.
3: Oh.

0: Любишь
1: спанкинг?
2: Yeah.
0: Любишь
1: спанкинг?
2: Yeah.
0: Бау-бау-бау! Люблю.
2: Слышь? Yeah. Слышь? Yeah.

0: событий. Но промолчу, что на
1: веб-сайте suck some dicks.
2: Fuck you!
3: That cock. That cock.

0: Ain't no. That turns me on.
1: Salonai. Kormit
2: semen.
1: Nabil. Закрыты. Здесь просто нет. Здесь просто нет.
0: Master.
1: Здесь

0: Testing.
1: Попробуй.
0: Fucking coming.
1: Мне кажется, что кружится. Мы мармеладами.
0: 300 bucks.
1: Попробуй.
0: D.
1: Попробуй.
0: Данья нахуй.
1: Попробуй.
0: Oh! Fucking coming.
1: Мне кажется, что кружится.
0: Boy next door.
1: Мы мармеладами.
0: 300 bucks.

0: ass.
1: Another dungeon.
0: Sex. Coming. My ass.
2: Really?
0: Разбиваются, но скоро будут на небесах. Coming. My ass.
1: Another dungeon.
0: Sex. Coming. My ass.

0: Thank you.
1: Я Симен. Законю сам себе я.
0: Билли Харрингтон.
1: Не друг, сестра, дама. А братишка юбри.
2: Бой, Dungeon House.
1: Дом родной и судьба моя. Сам мама. А братишка юбри.
2: Бой, Dungeon House.
1: Дом родной и судьба моя. Сам мама. Где я только не бывал, что я только
2: do anal.
1: Но всегда возвращался. Слав... И три дня ловил
2: my pants.
1: И на золотом
2: bondage.
1: Валялся слав... И три дня ловил
2: my pants.
1: И на золотом
2: bondage.
1: Валялся. Я
3: Семен
1: в законе
2: bad.
1: Быстрым будет
4: Сакшен.
1: Коли все не так и
2: coming.
1: Вышло
2: Dungeon Master.
1: Не горазд.
2: Stick your finger in my ass.
1: Ну а после этого не дышат.
2: Dungeon Master.
1: Не горазд.
2: Stick your finger.
1: Один раз. Ну а после этого не дышат. Не за тысячи, не за
2: well,
1: свой
2: anal sex.
1: На шикарный
2: всяк
1: не променяю.
2: That's amazing.
1: А понадобится вдруг я
2: performance.
1: Так что дик
0: с Нико
1: слезет будь я
2: slay.
1: А понадобится вдруг я
2: performance.
1: Так что
2: дик
0: с Нико
1: слезет будь я
2: slay.
3: Я Семен.
1: Я все сказал. Может кто-то
2: do anal.
1: Это дело.

0: ты же знаешь, ты не виноват. Ты самый
1: so horny
0: всех самых
1: performance artists.
0: Это правда.
1: Yes.
0: Но судьба тебе подарила ебанат.
2: I'm sorry.
0: Может, пожалеет ты.
3: Fuck you!
0: Я же молодой, мне надо трахнуть.
1: Ass.
0: А когда закончу, я надеюсь, мы еще поговорим.

0: белый.
1: Со мной большие и у всех при себе.
2: Семен.
1: Я представляю.
3: Website.
1: Теперь новости интереснее, чем на канале.
3: It's all male.

не учатся ничему и учиться не хотят. Американского насмотрелись или устраивает от жадности. Ты ему про... Он тебе про... Ни о чем думать не хотят, кроме... Пока... Не разбросает.

0: semen.
1: Yeah, my
0: boy.
2: Swallow.
3: Yeah.
1: Модуль, и синоним слова гей. Шмотки флоу, что ты хочешь это секс? Брокерик, его пиздярит как
4: your hands.
1: Сегодня заработал 300, я не мог не сделать
4: Spank, bless.
1: Еще я был ёбаным изгоем. А их сейчас они боготворят меня как я прокачал свое запястье вместе с ним что-то.
0: Берите моего, мне так неприятно. Я обкуренный, читаю, ничего не понятно. Я заскаймил мать, я думаю он был такой обёбанный. Я видел так много, будто футбольный
2: мальчик.
0: Говорит, что я мальчик, а я и отвечаю, ну а как иначе. Я говорю, давай.
1: Программа Вудика, я звучу как RMC Майк. Выдыхаю,
2: я люблю.

0: Близняшек моего попросить, дайте ему
1: семена.
0: Я шантажем, он кинул мне интимный пик. Был бы, его бы впечатлили мои
1: фигуры.
0: Будто бы шалава, надо его
1: stick finger.
0: Видел это
1: семен,
0: как будто бы
1: может,
0: лицо как драндулет. Мать, тетя ушла от моего, ведь он
2: Blast.
3: Yes, help a floor.
4: Не твое, да?
5: Ну, это...

0: shit, I'm sorry.
1: Sorry for what?
2: Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по
3: Bondage Gay Website.
2: Тем, кто
3: Fisting
2: не страшны
3: your finger.
2: Нам любые ороки.
1: The sea.

0: мы свое.
1: Amazing.
2: Coming.
0: Будем.
2: Ain't no fisting.
0: Мы приносим людям.
2: Boy next door.
0: Заманчивые слоды не заменят.
2: Loop it up.
0: Свобод.

0: Billy.
1: Смотри, какая.
2: Gay party.
1: Наверное, там.
3: Слышь.
4: Бежим.
1: Ха-ха.
4: А у меня есть.
2: 300 bucks. Fisting, bondage, semen, latex gloves.
4: Давайте готовить.
2: Oh my cum. Swallow my cum.
1: Как вкусно. А можно еще?
4: Нет, маленькая.

0: Одно движение, и фонтан
1: семен
0: бьет в потолок. О боже, не знаю, куда спрятать.
2: Fucking come boy.
0: Тащит его в
2: dungeon
0: и укладывает в
2: latex club.
0: За этим занятием его застигает
2: man boy.
0: И снова берется за
2: dick.
0: Но молодая женщина спокойно подходит
2: latex club.
0: Начинает

0: белый.
1: Ты должен мне помочь. Я сказал ты.
2: Okay.
1: О чем речь? Почему? Наверное, тебя давным-давно уже ждет.
2: Penetration.
1: То, что я сказал.
3: За это время.
2: The slave.
3: Не покидала диван.
2: Bam.
1: Залез на него.

0: говно,
1: салтуба,
0: хер,
1: политик,
0: петух,
1: еблан,
0: давалка,
1: мутила,
0: пидор, пизда,

0: ass.
1: Which man? Dime bag.
2: Dungeon master.
1: Вы всем я дал, вышел, baby, ты пьешь, шишел, мы хаслу. Я взял твое,
0: ass. Yeah.

0: чем секрет ежедневных побед?
1: Мистер Эхворд.
0: Конечно, в Китике. Calm. Приготовленном по-домашнему из натуральных
2: The semen.
0: Привычных всем.
1: That's amazing.
0: Китик. Calm. Это энергичных.
3: Let's...

0: Обругай.
1: Эй, ну.
0: Сокращай. Ну и, конечно, восхищай.
1: О, мастер.
0: И друзья.

0: упругой.
1: Эй, ну.
0: Сокращай. Эй-е. Ну и, конечно, восхищай. Эй-е. Коллег.
1: Full master.
0: И друзей.
1: Орли.

0: может сняться страшное. Снится, что мне
1: stick your finger in ass.
0: Снится, что вовсе
1: my ass
0: умерла.
1: Come.
0: Во мне оставляет следы. Я думал, что
1: come
0: это просто слова. Зачем лоб мою

0: We must pull up our pants.
1: Так, надо. Нам, наверное, лучше.
2: Come over.
1: Домой. И лучше не
0: celebrate.
1: Несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь.
2: Stay boy.
1: Мне нужно
2: do anal.
1: С тобой скорее.
2: Hi.
1: Мне нужно
2: stick finger.
1: Чтобы стать
2: на.
1: Чтобы
2: around more.
1: Моя голова. Мне нужно
2: slow down.
1: Что я ненавижу. Я думал, что просто

0: пришла я на то, чтобы найти тебя снова тут.
1: Finger.
0: Твои, как год назад, но рядом уже не мои, топчет знакомым мне
1: ass.
0: Был лишь моим, лишь моим. И мы вместе мечтали купить.
1: Door is $300.
0: Был лишь моим, лишь моим.
1: Dungeon Master.
0: Вас, а
1: Bad cock.

0: Это Сандвайфест. Сандвайфест 2018.
1: Песня для
2: Dungeon Masters.
1: Прорыв Сандвой.

0: Так ты скажи, мне 25 тысяч скинет?
1: 50 is 300 bucks.
0: Ты чё, охуел? Короче, ясно, я...

Ты ему в секреты за минуту. Но он с другой, как и с тобой, совсем другой.

0: Кто ответит мне, что
1: закреплено?
2: Do anal sex.
0: Не суждено. Может быть, за порогом растраченных
2: бабах.

0: Russian spanking.
1: На гладкой спине мне хочется
2: coming
1: от боли
2: или finger
1: во сне. Где твои?

0: Make me come. Yes.
1: Boy next door, my name. Boy next door,
2: my name.
1: Yes,
2: последняя я.
0: Bad cock.
2: К сожалению, в ней обрываются.
0: My cum.
2: За последний
0: sex.
2: Из
0: dungeon.
2: Деревень. Скину.
0: Bombs. Тот. Bad cock.
2: Что каждый день.
0: This thing.
2: Заходи.
0: For 300 bucks. Two fat cocks.

0: Семен.
1: Размечать. Это чей-то.
0: Кам.
1: Мне пред ним не устоять. За окном.
0: Гей. Секс.
1: А мои.
2: А, слышь?
1: Лезут.
0: О, мой мастер.
3: Really?
0: Turns me on.

0: dungeon. My ass.
1: Macab.
2: Был в его судьбе, как начало всех
0: дней.
2: За собой тащил свою мокрую
0: long glove.

0: Кто сказал, что любовь умерла? Что нет
1: семена?
0: Сгорела дотла. Даже если творится вокруг один, я не сдамся вперед и ни шагу на каждый день мне стреляет. Но эти делают только сильней. Я вернусь обратно домой. Я вернусь, чтобы с тобой. Это мой.

0: 아니요.
1: Gay website. Boy next door. Boy. Boy. Next door. Boy.
2: Boy.
1: Boy.
2: Boy.
1: Boy. Next door. Next door. Yep. Suck. Dick. Coming. My ass.
3: 단지 마스터
1: 게이 Suck dick
4: Swallow cum
1: 네 другого не нужно такой какой есть ты меня не сломать и все потому что
5: Boy next

0: столы, как в огне горю. Ведь пришел сегодня к я покаяться в грехах, хоть болит немного, только мне неведомо. Отпусти мне
1: нахуй.

0: Я не в силах промолчать. Просто, но не просто.
1: Make me come.
0: Только одна ответил, кто сегодня без греха. Кто сегодня
1: gay amazing.
0: Кто
1: for master swallow cock.
0: Свой нательник я ни разу не снимал.
1: Dungeon, my house.

0: очень много. Прошу. Я хочу.
1: Stick finger deep.
0: Предмет. Не тая всю правду расскажу.
1: Fantasy.
0: Мою прошу, послушай.

0: всей вселенной ад.
1: My car.
0: Прошу лишь одного.
1: Fuck you.
0: Меня.
1: Yeah.
0: Ты изо всех как можно крепче. Я тебя заберу с собой.
1: Boy. Yes.
2: Let's go.

0: Я приду, когда зацветет
1: My calm.
0: И покрасит розовый собор
1: Latex club.
0: Соберу букет полевых
2: Fat cocks
1: Swallow
0: И мое
1: Soft anal
0: Полит
3: Wee-wee
4: Spanking.
0: Ничего мне не

0: танцевали.
1: Fucking slave.
0: Я верил, что когда-нибудь вернусь. Мне часто снились старые
2: Full master.
0: Ты и шпана. Парикмахер, дядя, подстриги. Подстриги. Под нолик. Я проездом.
2: Fucking coming. $300.
0: В кармане с очень сложной и запутанной судьбой. Все помнят,
2: Band.
0: И друг его Матвей. На крыше разводили А вечерами около часов Гоняли по району
2: Boy next door
0: Парикмахер, дядя, подстриги
2: My ass.
0: Под нолик, подстриги
2: My ass.
0: Под нолик

fantasies. И растворялся в них. Fisting. Саму себя. Больше не слышит. Get your ass down from here now, boy! И отключила. Gay website. Потерялась навсегда. Какие тонкие пальцы. Oh, shit. Они срывали мои. Oh, pants. Stick finger in my ass. Пожалеть не могу. Так хотела сама. Boy next door. Ничего не говори, ведь он унес the semen. Собой. Он чужой, он чужой. Boy next door.

0: Do you like what you see?
1: Путала фразы.
0: Finger.
1: Кусала.
0: My ass.
1: Разрывалась на части.
0: And suck some dick.
1: Хотела.
0: Do anal.
1: И упала.
2: Oh shit, rip the skin.
0: In my ass.
1: Он чужой, он чужой.
0: Boy next door.
1: Ничего не говори, ведь он унес.
0: The semen.
1: С собой. Он чужой, он чужой.
0: Boy next door.
1: Ничего не говори, он это лучшее, что было со мной. Он чужой, он чужой.
0: Boy next door.
1: Ничего не говори, ведь он унес.
0: The semen.
1: С собой. Он чужой, он чужой.
0: Boy next door.

0: español.
1: Gay website.
2: Если б я был
1: гей-бой,
2: я б имел трех
3: лыж
2: и тройной красотой, был бы окружен, но с другой стороны, при таких делах столько
1: секс
2: и забот. Ах, спасибо!
3: Darko.
2: Неплохо очень иметь
3: лыж.

0: And our call.
1: Мой халат гладит у доски. Шьет Биуи, а Фатима штопает. Трижды красота, что не говори, но с другой стороны.
2: Fisting.
1: Тоже три. Неплохо очень иметь.
0: Фанслэйс.
1: Да он.

0: благо быть нам.
1: Four master.
0: Ясность тут нужна. Сколько ж в самый раз?
1: Three.
0: Или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы
2: boy next door.
0: Неплохо очень, совсем без...

0: Oh, come on.
1: Больно я. Просто замечательно.
0: Yeah.
2: Попробуйте новый удивительно мягкий.
0: Come.
2: Балтика 6. Мягкое, безалкогольное. Do you like what?

0: Мастер
1: был независим, а сейчас так скучно без
2: тебя.
1: Ты разрываешь с моей
3: игрой.

0: Открыт door, а ты стоишь передо мной, мой
1: Master.
0: С тех пор твою не отпускаю никогда. Теперь я точно знаю, что я не зря
1: coming.

0: сами знаете куда.
1: Fingers. Не сорвутся и не заржавеют. Так.
2: Gay website turns me off.
1: На тебя городу.
2: Horny.

0: style, Timmy style.
1: Suck some dick.
0: Yeah. Mitch style. Лай, лай, лай. Сади, а я схожу за пивом. Лай, лай, лай. Знаю, сохнешь по мне, как...
1: Семен.
0: Лай, лай, лай. Любишь ты, когда делают больно. Лай, лай, лай. Если хочешь со мной, значит, будь... Позволил мне согреться, я разбила твой потом разбила сердце, тебя стукнул,
1: boy next door.
0: Мне стукнуло 17, ты несешь какой-то,
1: shit.
0: Меня несет. Лай, лай, лай, ты сади, а я схожу за пивом. Лай, лай, лай, знаю, сохнешь по мне, как
1: семен.
0: Лай, лай, лай, любишь ты, когда делают больно. Лай, лай, лай, хочешь быть со мной, значит, будь...

0: podcast.
1: Сегодня
0: Horny.
1: С самого утра напеваю песенку про
0: Long latex glove. My glove.
2: Amazing.
1: И все мне по плечу. И скажу, не хвастая,
0: Dungeon.
1: Сворочу. Никогда не теряй. Не теряй.
0: Long latex glove. Loop it up. Stick in ass.
1: Все на свете
0: Fisting.
1: Если
0: Fucking coming, boy.
1: Наперекос. Не впадай.
0: Dark fantasy.
1: И не спанкинг. В самом
0: Horny.
1: Случае.
0: Dick.
1: Держи трубой. И тогда.
0: Do anal sex.
1: Все само собой. Никогда. Не теряй. Не теряй.
0: Long latex glove. Loop it up. Stick in ass.
1: Все на свете.
0: Fisting.
1: Чего же радостно строить лодку с
0: паусом Fingers dipping ass.
1: Выпекать
2: The semen cup
0: Anal
1: Открывать Для хорошей
0: Sand
1: Напевать
0: Никогда
1: Не теряй Не теряй
0: Long latex glove Loop it up

0: Все, что есть прекрасного. Никогда не теряй.
1: Long latex glove. Loop it up.

0: все ближе ко мне.
1: Но я к тебе не подхожу, просто буду. Я сижу, мне еще немного.
2: Семен.
1: Мне совсем немного.
2: Семен.
1: Окунуться в компанию.

0: Dungeon Demnoffs. Fifteen.
1: Но я к тебе не подхожу, просто буду.
0: Я сижу.
1: Мне еще немного.
2: Семена
1: мне совсем немного.
2: Семена.

0: ослепший
1: Фокин
0: маг ночи по бродил.
2: Над Гейм-Вербсайт
0: разлил он
2: The Semen
0: эликсир и лишь проговорил
1: Stick your finger in my ass.

0: Goldfингер.
1: Он всегда любил утро крестьянам помогло.
0: Мастер.
2: Симен.
1: За полчаса.
3: Сакшер.
1: Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул.
3: Сакшер.

0: Oh shit, I'm sorry.
1: Когда скромняга мой отдыхал от секс с Геральтом из он фистинг эту
2: ass
1: сразился белый
2: ком swallow
1: semen чёрта и эльфа
2: фистинг
3: anal
2: foreign ass
1: когорты
2: Legs.
1: Сзади подползли, хоть это стыд и срам.
2: Stick an ass.
1: Мне людню.
4: Fat cock.
1: По зубам целился тот.
2: Legs.
1: Мне рогом прямо в
2: ass.
1: И тут
2: Master.
1: Крикнул, вот твой
2: Coming.
1: Час.
5: Не так все было. Где же твою хваленую?
2: 300 bucks. Bucks.
1: Историю не пишут. Ведьмаку заплатите
2: 300 бакс 300 бакс
1: Ведьмаку заплатите
2: Stick finger in key

0: 300 баксов.
1: Ведьмаку заплатите.
0: Stick finger in you. Your ass. Dungeon master.
1: Заплатите.
0: 300 баксов. 300 баксов. Dungeon master.

0: fingers are deep.
1: Они всегда спешат туда, где
0: do anal.
1: Там, где они всегда
0: gay party and
1: Billy
0: suck some dick.
2: Stick
0: your finger.
2: Yeah!
1: Они всегда спешат туда, где
0: swallow call.
1: Там, где они всегда
0: gay sex.
1: Billy
0: two fat cocks. Stick your

0: Батак.
1: Валил
0: семен
1: в небесах.
0: Семен.
1: Страницы
0: вебсайт.
1: Казалось.
0: Shit. The slave.
1: Приходил и.
0: Suck some dick. This half.
1: Превращалось в нелепый.
0: Dungeon. Slave.
1: Прочь уходил.
0: Suction.
1: Сыпались.
0: Семен.
1: Бездарного.
0: Really?
1: Принялись иконы на стенах.
0: Bill.
1: Тогда приходил.
0: Darkholm.
1: И он начинал.
0: And balls.
1: Фокать. И через час становилось.
0: Better.
1: Спадали
0: пол.
1: Смягчались.
0: Leather.
1: Он больше не казался сирым. Отчетливее делался.
0: Like a finger.
1: Он шел на
0: party.
1: И fucking
0: coming.

0: Smart.
1: Улетел.
2: Bad cock.
0: Awesome.
1: А задавал кучу вопросов. Нет, не про то, почему он...
0: Coming.
1: А про бегать, гулять и...
0: Ass fucking.
1: И вот на места становились...
0: Boys.
1: В голове исчезали вопросы. Он снова...
0: Stick a finger in arms.
1: А может, не знаю, он был аббатом,
0: фокером,
1: братом, но только была рядом с ним ты,
0: dark,
1: в дни, когда был, и в дни, когда
0: сак,
1: и так
0: ударком
1: обитал,
0: smart, stick finger,
1: и спасал их всех, заслонял с собой.

0: Interesting.
1: И вот пробилась. Hey, no. Однажды Darko? Не смогла Great. Согреться. Был ветер из
0: Dungeon.
1: И белых акаций не смогла Amazing. Подняться.
0: Darko?
1: Сидел у Whoa. Постели, и его волосы
2: пели.
1: Он держал и говорил,
2: okay.
1: Ну что ж ты,
2: Mark.
1: Ну что же ты,
2: милый?
1: Тихо ему отвечал. Возьми и начни все сначала. Спасибо тебе, что ты был со мной. Теперь я иное. Теперь я узнаю, о чем
2: gotcha.
1: Песни. И странные длинные тексты.

0: Ну что ты мог прийти?
1: The semen.
0: Залито в груди. Не можешь ни...
2: Swallowed. Ни... Stick.
0: Сука,
1: как
0: хочется...
1: Dick, yeah.
0: Дарил ты столько добра. Валил столько бабла. Ты думал...

0: огненных прожигает до боли сильнее. Ничего потерпеть, я это сам не по рассказам знаю, что скоро твой любимый
1: Mad Cock.

0: старом
1: Finger.
0: Слышал, что больно, но не думал, насколько. На общем
1: Next door
0: Паскуда, куда бы зашиться там, где менее людно. Ой, как ломает, передавила. Ненавидишь, но безумно пытаешься.
1: Swallow semen.
0: Растоптали, вывернули, поставили на колени. Так почему же в свадьбе вы мне об этом не пели? Если это

0: Тут пустым глазам не хватает только
1: семена свалов.
0: Стал уже в два раза больше, нормально стул спадает. Поклялся никого не убить. Отлично, значит, психика в норме. Завелся в надежде, что это хоть как-то успокоит. Как бы танец от тебя не добьется, но зато она будет твоим гарантом спокойствия, неодинокой стабильности. Сколько ты будешь
2: spanking
0: над ней. Дружки, алкоголики, ночами шляться, не замечая, как любит. Пока не станешь у зеркала и не увидишь, в какую превратился, так ее не бросишь. Пока так в слезах не умчится, умные предки обрубив, примут

0: одиночестве ты
1: reached out and played with his dick.
0: Бой становится
2: Dungeon Master.
0: Ведет себя как мудак. В чем причина измены, истерик, криков, побоев, бабочек? И сделал вывод, что это
1: Calm.
0: Перемешку с человеческой
3: семен.
0: Уже не важно, как Gay будет boy. Выглядеть и какого цвета. Главное, чтобы
1: Non-dick.
0: Характер подходили тебе полностью. Вы встретитесь с перебитыми
1: Cuts.
0: И жизненным опытом. Не спеша начнете с аккуратность. Возможно. А возможно, так и ничего и не случится. Возможно, тот
1: Coming.
0: Был для тебя последний контрольный выстрел. И уже никогда не почувствовать близко тот.

0: това. Типа, едни като вървайцата, така и сте. Идут по
1: хорите,
0: не жалея. Оправдают лишь байсы
1: двадцать.
0: И есть два. Типа, другие никогда не оставят.
2: An ass.
0: Стоящие за...
3: Really?
0: Упертый зад...
3: Pants.
0: Смотри, не разорви...
2: You anal.
0: You нет в темноте.
2: Like come. That turns me on.

0: это... Stick finger. Нормально наедине, запомни, есть два типа. Одни готовы suck and ass and full master. Всем казаться подбирать платье, после новой творят, так что dungeon. Вагне, и есть два типа. Другие никогда не подставят gay sex. Не скажут, don't do anal, just lube it. Платье, смотри, не разорвит. You're wrong. И он нет, будь готов. Swallow my cum. Станет тут миг, когда ты останешься здесь один. И 300 баксов. Набили кошельки, и вроде всем вокруг плевать, свернешь ли с... Чтобы coming. Стоять уже и нет больше веских причин. Запомни, есть два. Типа, одни готовы впрямь тебе до конца.
1: Spank.
0: Берут с... Fisting. Не замечая потерь. И come. Чиста, как слеза.
1: Master.
0: И два. Типа, они могут прощать даже самых
1: смартых.
0: И упустят момент. Внутри не разорвет.
1: You ain't no.
0: You need to eat. Два. Типа,
1: you're one.
0: Рвать этот дик. Дик.

0: I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices born.
1: Billy.
2: Дух, ты начинаешь открывать пути в космос.
1: Dust ourselves off.
2: Ты собираешься выйти на простор космический.
1: Party.
2: Ты, может быть, попытаешься отдалить и космический.
3: Backhawks.
2: Все это суждено тебе. Все это...

0: Если оно привлекает тебя своей гармонией и поражает своей необъятностью, значит, у тебя в груди бьется живое сердце великого.
1: Я вот их

0: Not the boys. Oh, master.
1: Gay party? Gay party?
0: Coming.
2: It's a long process.
0: Horny.
2: Coming.
0: Come.
2: Ты мог бы стать намного
0: horny.
2: Matter. Но ты не знал, что все будет так, когда выбирал. Не отнимаю.
3: Harrington.
2: Никогда.

0: ass we can.
1: Stick your finger in my ass.
2: Кто мечтает быть
1: умным,
2: очень смелый, видно тот, потому что только
1: сам
2: полезен сам. Смелых уважает высота, потому что в самолете от винта.
3: Yeah!

один. Ты не сможешь вернуть, шепчет мне. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это был, но рядом с ним. Я ж тебя так, так думал, ты ждал меня.

0: лезь, ты какая еда.
1: Amazing.
0: Конвертик перед глазами всегда. От мысли об этой
1: Warning.
0: Оболочке твердеют мои
1: Real man.
0: Сосочки. Мне хоть бы на миг попасть в этот фильм. Зубами бы впиться в слоёный кам. Индекс невероятно высок.
1: Real man.

напрасным и бесплодным. Здесь anal гуляет по лезвию бритвы, и все мы по лезвию бритвы, по лезвию.

0: Бомбей.
1: О нем все мы холодной той. Не стали его тогда.
0: Так, сам дек.
1: Лишь
0: фингер.
1: Достали, решили.
0: Стекло.

0: Если б я был
1: гей,
0: я б имел трех и тройной
1: fucking cunt,
0: был бы окружен, но с другой стороны, при таких делах столько
1: секс
0: и забот. Ах, спасибо.
1: Macabre.
0: Неплохо очень.
1: Stick finger in ass.
0: Но очень плохо.
1: Fucking.

0: Fat cock.
1: Гладит у доски.
2: Fisting.
3: Boy.
1: Billy. Стопает.
2: My ass.
1: Три. Hot Красота. Что не говори, но с другой стороны.
0: Fat cock.
1: Тоже три. Неплохо очень.
2: Stick finger in ass.
1: Да очень плохо.
2: Rip fucking.
1: Как быть нам?
0: Гей,
1: сэр. Ясность тут нужна. Сколько в самый раз? Три или...
2: Май, бой.
1: На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был...
0: Гей, сэр.
1: Был бы...
0: Next door, бой.
1: Неплохо очень.
2: Fisting my ass.
1: Гораздо лучше с любой стороны.

0: Кто сказал, что любовь умерла? Что нет
1: семен?
0: Сгорела дотла. Даже если творится вокруг один, я не сдамся вперед и не шагу на каждый день мне стреляет. Но эти делают только сильней. Я вернусь обратно домой. Я вернусь, чтобы с тобой.

0: Action!
1: Я буду Lube it up.
2: Будто у меня амнезия. И каждый раз удивляться, как же ты.
1: Swallow my cum.
2: Все это непросто, непросто.
0: Billy Harrington.
2: Заменяет воздух. Разбежались.
0: It's my fault.
2: Я

0: next door. Медленно. Calling.
1: Успех в делах всегда виден. Очень раненый.
0: Семен.
1: Не будили звездные дожди.
2: What the hell are you two doing?
1: И превратились в виражи.
0: Torment artist.

0: у тебя все
1: окей.
0: Все как ты хочешь,
1: залюбал.
0: У меня много людей вокруг, но в душе
1: как и мы.
0: Жизнь будто ленты,
1: веб-сайт. It's a long process.
0: Скроллю я каждую ночь со мной.
1: Master.
2: Но на утро опять фай. Литр за литром искать. Баду и тиндеры.
1: Баночь, веб-сайт.

0: It's bondage website.
1: Почек внутренняя растет.
2: Bad cock. It's a fucking deep.
1: Сосочек.
2: Suck.
1: Березовый.
2: Swallow. Sex cell.
1: Послушать волю.
2: Drop.
1: Ринги в
2: ass.
1: Пустой. Поболтать.
2: Full master.
1: И вдоволь прать.
0: Gay sex.
2: Oh.

Ты был бы не прочь. Послушай-ка, ты должен мне помочь. Где сказал ты? О чем речь? Наверное, тебя давным-давно уже ждет. Это то, что я сказал. За это время не покидала диван. Залез на него.

0: ass.
1: Which man? Dimebag.
2: Dungeon master.
1: With some. Я взял ass. Вышел, baby, ты пьешь, шишел. Я взял твоя ass. Yeah.

0: Фэнтези.
1: Для никого, только для
0: Бэн.
1: Давай вечером.
0: Call me.
1: Весело поиграем.
0: Blue enough.

0: по столу, как по стану.
1: Я медведь балует, ты даже мне не
2: пугаешь,
1: а я тебе не пугаешь. Ну вот настало время, чтобы показать свой, чтоб забрать свою голду, я достал свою балду.

0: ass.
1: Просто доверься.
2: Master.
3: Я пред тобой.
0: Coming.
3: И для тебя.
0: Suck some dick.
3: 300. Пустяк. Что-то
0: с my ass.

0: Может, это будешь не
1: леди, я местный дэйли. Попробуй, я не
2: нордин.
1: Любая мною бэнкинг. А как же ты?
0: С
3: тобой чуть-чуть не
1: уи. Я тоже
3: suck some dick.
2: Bondage.
0: А ты гей.
3: Ой, зацепил.
0: Хочешь, я буду
2: Dungeon Master.
3: Ты очень даже
2: horny.
3: Но я тебя
2: do anal.
3: Только скажи, хочешь, я буду
2: Dungeon Master.
3: Ты очень даже
2: horny.
3: Но я тебя
2: do anal.
3: Тебя
2: do anal.

0: Dungeon Master.
1: Ты мне на ухо. Между нами. Когда рядом две. Что случается?
0: Dungeon Master.

0: все не так просто. Нужно скопить бал, все продумать. Не сорвешься же.
1: Say no, that's hard.

0: Gosh, a spanking.
1: Что с девушкой я?
2: I'm sorry.
1: Навсегда.
3: You fisting in my ass. Fingers.
0: I hate your ass.
1: Огонь, а может быть...
3: Ain't no
0: ass we can't.

0: по-моему.
1: Семена.
2: Сходит с ума, когда я сплю.
3: Ведь Dick.
2: Не понимает, что я не люблю.
3: Fucking coming.
2: Рано утром.

0: С тобой не будет мучить.
1: Dungeon Master.
0: Беззвучно.
1: Stick your finger.
0: Пока. Открывай.
1: Next door.
2: Fuck. Slay.
0: Поцелуй.
1: My ass.

0: like next door.
1: Fuck.
2: Slay.
0: Поцелуй. My ass.
3: Ведь нам это нравится. Помните моей.
0: Gay website.
3: Останется. Очень жаль, что это...
0: Website.
4: Do you like what you...

0: Произошло.
1: That turns me on.
2: Let's get something straight.
3: Let's suck some dick.
0: Все мои друзья.
4: Pull up
0: со мною
4: pants.
0: Может быть и вы.

0: bad. I'm hard.
1: Ламборгини, прижмитесь, пожалуйста, к Dungeon. Всем постам я увидел. Это действительно.

0: радио.
1: Гей-вебсайт.
2: Будет только одно знамя развиваться. Знамя
3: фистинг,
2: знамя
3: спанкинг,
2: знамя
3: сакшер.
2: И это знамя, на нем будет написано
3: гачи-мучи
2: общество.

0: Semen.com.
1: The semen. The shit.
0: The vegetable. Deep, dark, anal. Fantasy.
2: Bondage.
3: И как прежде в
0: anal.
3: Мы посмотрим друг другу. И, конечно, еще мне захочется
0: coming.
3: И как прежде в
0: anal.
3: Мы посмотрим друг другу. И, конечно, еще
0: мне захочется
3: coming.

0: Oh my God. Existy.
1: Kobieta, что не скажете худо, никогда обо... Я закрою.
0: Gay website?
1: Я...

0: ночи.
1: Swallow semen and suck dick.
0: Не смыкала на
1: хорошей. Bondage band.
0: Ночей. Не ночи.
2: Fisting.
3: Anal. Master. Fan.
0: Этот секс. Мы приближали.
4: Ass we can.

0: лес, деревьями дал
1: дик. Come.
0: В лоб мелкими каплями прогонит
1: мой.
0: И среди всех своих остались лишь
1: 300
0: на мятой
1: next door,
0: стеленной покрывалами. Вокруг все